0: женщина товарищи, этого
1: maybe
0: хочет.
1: You have heard of it.
0: Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
1: To Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hope Beach sent me some sala. You would love this America, maybe it's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild.
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: famous music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток ФМ».
2: If you miss your motherland, you're in the right place.

0: is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Серега.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: Восток ФМ.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
2: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?

0: home.
1: Yes, I come.
0: The women take advantage of you. And the police spy on you.
2: Владивосток FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Дорогие друзья, привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem.

0: for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless. Do the social wipe.
0: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio. But these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio. So we are changing the name soon. The election is coming up. So I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine. I love it!

0: ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Hey everybody, this is Marrakesh for you.

0: if not, change the channel. I don't care.
1: Мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь – это драма, моя душа несется ввысь.
0: I'm wild, wild, wild! I'm Руслана, and these are Дикі Тані.

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим. Ва.

everybody, you are listening to La Diva Stock FM, music from the East here in the West, which is why we call it La Diva Stock. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism! Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City!
2: Direct from Palm Beach!
3: This is Radio Vladivostok.

0: лохи. Как же я ненавижу караоке. Лохи, сука, лохи.
1: Liberty City, who do we have for you now? Basta!

0: Европе из Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

0: women take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: If you miss your motherland, you're in the right place.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: восточных европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own it, motherfucking city! Все будет нашим!

0: Celebrity Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Липе.

0: crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Моя жизнь, моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь.
2: Hello, this is Kristina from Poland.
3: Я умею, я на радио ставлю.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: There's no easy way to break the news that a loved one is gone.
2: Hello?
3: Hey, Miss

0: Калохи!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: This is Radio Vladivostok showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years? Weather time. Don't go away.
5: Doppler 5000 3D.2 showing some great weather out there. Still gonna have some serious threat of daytime heating. Probably some old ladies

0: falling down in crosswalks from heat stroke, ripe for the picking. Trip Michaels, Weasel Weather.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы